Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько денег государство выделяет ветеранам и что происходит с музыкой.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что сотрудничество между официальными Минском и Белградом имеет ряд нюансов. Тем не менее, Александр Лукашенко уверен, взаимодействие находится на довольно хорошем уровне. Также политик обратил внимание, сейчас Сербия имеет определенные разногласия с западными странами. Президент подчеркнул, что Беларусь будет уважительно относиться к действиям Белграда на международной арене. Выплаты ряду лиц ко Дню Победы начинаются в Беларуси. Деньги будут переводить пострадавшим от Великой Отечественной войны до пятницы включительно. Например, непосредственные участники трагического конфликта получат от государства 5000 рублей каждый. Лицам с наградами за самоотверженный труд в тылу на стратегически важных объектах положена выплата в 2500 рублей. В общей сложности на такую поддержку ветеранов власти Беларуси выделяют более 10 миллионов рублей.
0: К новостям в мире.
1: Израиль намерен потратить почти 120 миллиардов долларов на разработку собственного оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, речь идет о финансировании военно-промышленного комплекса государства в течение 10 следующих лет. С помощью таких инвестиций официальный Тель-Авив рассчитывает снизить свою зависимость от закупок ряда средств за рубежом. Также политик рассказал, что Израиль планирует закупить у США две эскадрильи многоцелевых истребителей. К новостям регионов. Минобл-исполком объявляет конкурс на создание инноваций. Администрация готова профинансировать реализацию наиболее перспективных товаров и технологий. Такая продукция и решения должны повышать эффективность работы организации и их конкурентоспособность. Проекты желающих лиц принимают до 22 мая включительно. Все подробности можно узнать на сайте Минобл-исполкома. И в завершение выпуска. Песни разных жанров становятся все более простыми. Так считает группа ученых из Италии. Они изучили почти 20 тысяч музыкальных произведений нескольких направлений. В их числе хип-хоп, рок и электроника. Исследователи анализировали, насколько часто авторы таких работ применяют разнообразные техники и общее количество нот. Оказалось, что музыкальная сложность всех жанров устойчиво снижается. Особенно сильно такой эффект заметен в классике и джазе. Кроме того, структура произведений разных жанров становится все более похожей друг на друга.
0: Курсы валют.
1: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Ну что же, 7 часов и 12 минут, и снова здравствуйте! Мы с вами готовимся к старту этого дня вместе на Минской волне. И позвольте, я буду вашим проводником в мир бодрости. Так что вперед! Двигатели нашего лайнера уже скоро разогреются окончательно, как и ваш завтрак. Ну, или чай, или кофе, в зависимости от того, что вы любите. Но если ни один из напитков вас с утра не бодрит, то есть способ, и он куда полезнее. Оказывается, что съесть тот же самый плод яблока — это, наверное, самый лучший способ проснуться, кроме того, чтобы там проспать на автобус и быстро-быстро побежать. А вот какое это яблоко будет? Зеленое, красное, серо-бурмалиновое — это уже не важно. Ученые прям клянутся, что бодрит это лучше любого эспрессо. Верим, а главное — проверяем. Ну а если все-таки яблоко под рукой у вас нет, то делайте приемник погромче. Я, Женя Тихонов, подниму кого угодно. Итак, поехали. Начнем с прогноза погоды.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27, но вот по югу аж до плюс 30. В Минске также переменная облачность. Кратковременные дожди с вероятностью осадков 80-90%. Возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром от плюс 9 до плюс 13, днем воздух прогреется до плюс 25. Ну что же, пока все еще лето, хотя и чуть холоднее, чем вчера, но это не беда. На смену духоте наконец-то придет свежесть, а это нам надо. Также надо было заглянуть в планы, что ждет нас в этом часе. Конечно же, самый точный, самый честный и юморной гороскоп ждет под конец первого часа, поэтому ждем его. Ну а первым по списку нашего маршрута будет новость из Беларуси. И сегодня она касается мошенников. Ну, куда без них в 21 веке. Ну что же, пока мы готовимся к выходу из дома, то заряжаемся музыкой на МВ-радио. Она у нас, между прочим, потрясающая.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 21 век — штука прекрасная. Роботы пылесосят, интернет вроде пока что летает, но мошенники тоже не дремлют. И они видят в нас не соседей, а, скажем так, свой личный заработок. Вот только вдумайтесь, за один день в МВД пришла целая сотня сообщений о злоумышленниках. Кошмар? Да еще какой! Люди до сих пор ведутся, а вот схемы становятся все хитрее. Ну, такая вот очень своеобразная эволюция получается у нас. Но не паникуем. В Беларуси наши часы, они же МВД, тикают четко. На днях успешная облава на курьеров в скамсети и поймали. Правда, мошенники, ну, тут скорее как сорняки. Вырвало один, а двое вылезло. Но бороться как-то надо, и причем своими руками. Что делать? Ну, первое, никакой трясучки. Они любят, когда вы застаты врасплохе вот в этом. Самообладание — это наше все, поэтому вцепитесь в него всеми руками. Второе золотое правило тоже: никогда не говорите свои личные данные ни при каких условиях. Положили трубку и сразу же сообщение в милицию. Ну и для веселых. Если любите подурачиться, то задержите мошенника на линии. Для них это каждая минута звонка — деньги на ветер. Общайтесь, прикалывайтесь, пусть теряют свои бюджеты. Но это уже опция, скажем так, для тех, у кого есть навык. Главное, что никто про нас не позаботится лучше, чем мы сами. Бережем себя и свои нервы, а также, конечно же, свои ресурсы. Поэтому не ведитесь и хорошего вам дня. Ну, от таких новостей, если честно, сразу хочется перейти к чему-то более приятному. И такое у нас есть. Поэтому сразу же после отличной подборки треков на МВ-радио мы с вами окунемся в предсказания от звезд на этот день.

0: Гороскоп на удачу.
1: Сейчас прекрасное время для того, чтобы считать прогнозы звезд. Венера и Юпитер очень хорошо видны ночью, и они-то мне и нашептали, что ждет нас всех сегодня. Поэтому пройдемся по каждому знаку. Начнем по традиции с овнов, ну потому что так принято тысячелетиями. В общем, овны, дела потребуют быстрых решений с утра. Ваша импульсивность — враг номер один. Сделайте паузу секунд на 10 перед вашим ответом. Вторая половина дня для вас пройдет в пике физической активности, поэтому действуйте. Тельцы. Деньги любят счет, а вы сегодня – любопытство. Вероятны мелкие, но приятные поступления или удачная экономия. Не ввязывайтесь в чужие долговые споры. Вечером хорошо поесть, но без чувства вины. Близнецы. Информационный шум помешает главному. До обеда не верьте громким новостям, после обеда – своим обещаниям. Лучшее занятие – это разобрать завалы в почте или на столе, а к вечеру прояснится, кто друг, а кто просто коллега из чата. Раки. Домашние или семейные вопросы выйдут на первый план. Кто-то от вас ждет не слов, а действий. Найдите час для себя, иначе эмоции возьмут верх над логикой. Хороший день для смены обстановки в комнате. Львы. Вас заметят, но не факт, что похвалят. Сегодня лучше работать на результат, а не на аплодисменты. Во второй половине дня риск потратить время на пустые разговоры. Вечером сделайте то, что откладывали целый месяц. Девы. Ваш перфекционизм пригодится, но не на людях. Отличный день для отчетов, уборки и наведения порядка в финансах. Главный минус – вас будут бесить чужие ошибки. Просто продышитесь, мир не рухнет, не переживайте. Весы. Утро завязнет в сомнениях. Выбирайте любой вариант и двигайтесь, хуже не будет. Сложные переговоры сдвинутся с мертвой точки ближе к обеду. Избегайте покупок по настроению, потому что красивое порой бессмысленно. Скорпионы. День странных совпадений и старых контактов. Кто-то из прошлого напомнит о себе. Хорошее время для разовой подработки или возврата долгов. Секреты других станут явными, но лучше сделайте вид, что ничего не заметили. Стрельцы. План «Авантюра» сегодня не сработает. Придерживайтесь хотя бы намека на плана «Б». Успех принесут короткие поездки или живое общение, но ни в коем случае не интернет. Не переоценивайте свои силы после ужина. Козерог. Работа пойдет ровно настолько, насколько вы четко объясните задачу. Людям нужно говорить прямо, без всяких намеков. Хороший день для наведения порядка в документах и амбициозных списков дел. Отдыхать лучше в одиночестве. Водолеи. Нестандартный подход сегодня – это ваша страховка от рутины. Сделайте что-то непривычное с утра, и день обязательно сложится. Финансы нестабильны, крупные покупки подождут. Вечером хорошая идея – встретиться с тем, кто вас не бесит. Ну и рыбы. Чувствительность зашкаливает, но не давайте себя использовать. Легко поверить в красивую ложь, и лучшее время для творчества и мелких бытовых радостей – это сегодня. Главное правило – не берите чужую боль на свои плечи. Лучше помогите посильно. Ну что же, наш час потихонечку заканчивается. Впереди еще небольшая музыкальная пауза, а сразу после нее Яна Довбенко со свежим выпуском новостей, поэтому ждем ее.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама. Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие реестры создадут в Беларуси и кому не будут вручать «Оскар».
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что сегодня Беларусь можно назвать одной из самых читающих наций в мире. Ежегодно в стране выходит более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий. Президент подчеркнул, что за каждой публикацией стоят грамотные профессионалы и настоящие патриоты. Александр Лукашенко пожелал полиграфистам и журналистам доброго здоровья, творческого вдохновения и высоких тиражей. Реестры памятников и мемориалов создадут в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ упрощает порядок создания монументальных произведений на территории страны. Все памятники, мемориалы и памятные знаки будут систематизированы и учтены. Это касается как объектов, созданных по инициативе иностранных государств, так и белорусских произведений за рубежом. Информация из реестров станет доступна на официальных сайтах госорганов.
0: К новостям в мире.
1: Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Москва призывает Киев последовать этому примеру. В случае попыток сорвать празднование, российские военные нанесут ответный удар по центру Киева. Ранее российский лидер обсуждал перемирие с президентом США Дональдом Трампом. Он поддержал инициативу. Украина пока не дала официального ответа. Новостям регионов. Более 200 обращений граждан и юрлиц поступило в Комитет госконтроля Минской области за первый квартал года. Большинство вопросов касалось жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Так, после вмешательства сотрудников ведомства в Столбцовском районе восстановили нарушенные права работников сельхозорганизации. В Мариной Горке и Фаниполе оперативно заменили неисправное оборудование и устранили аварию на канализации. Также, по информации граждан, заведены уголовные дела в отношении должностных лиц, которые допустили злоупотребление. И в завершение выпуска. Американская киноакадемия ввела новое правило. Речь идет об ограничении использования искусственного интеллекта при создании фильмов. Теперь для получения «Оскара» актерская игра и сценарий должны быть выполнены людьми, а не нейросетями. Организаторы премии подчеркнули, что человеческое авторство остается в центре внимания. Новые требования вступят в силу уже на следующей церемонии вручения наград.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
4: Ну что же, 8 часов и 9 минут. Ранние пташки, мой вам пламенный привет и доброе утро. Мы с вами на волне 97.4 FM. Потому что быть улетным утром для всех нас — это как маленькая привычка, как наш личный ритуал. И если с ритуалами заправить кровать, выпить чашечку кофе, все ясно, то с успеванием дел могут быть нюансы. Так может быть с утра пораньше, скажем так, съесть лягушку? О, нет, не думайте, что со мной что-то не так. Все это метафорично. Психолог и автор книги «Съешь лягушку. Способ все успевать» представляет в виде лягушки, скажем так, важную задачу, над которой обычно мы прокрастинируем и откладываем на когда-нибудь потом. Так вот, если решать такие задачи именно с утра пораньше, то и день пройдет налегке. Ну, а сюда еще добавим то, что креативность с 8 часов утра на пике, то справитесь с задачей любой, вы играючи. Моя же лягушка — это сделать ваш день насыщенным на эмоции, ну, или хотя бы ваше утро. Так вот, как мы поступим в этом часе. Смотрите, рубрика «Вылетит и поймаешь» ждет нас под конец часа, и мы обещаем, что разыграем вместе с вами билеты в Пиксиленд. Второй пункт в нашем плане – это кто же помирит враждующих союзников Италию и США, может, а главное, конечно, получится ли? Ну, об этом мы поговорим и разберемся в этом в середине часа. И через несколько треков советую пристегнуть ремни, потому что мы влетаем в зону праздников на этот день. Ну что же, планы ясны, курс намечен, и как приятно лететь в новый день под музыку на МВ-радио.
3: Пусть утро будет улетным на

0: Бортовой журнал.
1: Сегодня у нас, 5 мая, скажу так, список очень мощный. Охватим все. И юмор, и серьезность, и даже профессионалов поздравим. Так вот, с профессионального праздника и начнем. Причем с нашего собственного государственного. Сегодня отмечается День печати. Для тех, кто не в курсе, это праздник для всех тех, кто хоть как-то причастен к печатной продукции. Сюда входят и журналисты, печатники, ну, само собой, редакторы, верстальщики и прочие. То есть, все люди, которые относятся к периодическим изданиям, и не только. Праздник подчеркивает значимость печатного слова, особенно если оно написано в «Минской правде». Так что сегодня это как маленький такой намек. Есть повод подписаться на газету и читать только самые свежие и актуальные новости, если вы этого еще не делаете по каким-то причинам. Ну а также всех тех, кто, причастен к тому, чтобы свежий выпуск газеты выходил постоянно, главное, без опозданий, совсем актуальным. То есть всех сотрудников редакции «Минская правда», а также и нашего главного руководителя, поздравляю от имени всей нашей редакции «Минская волна». Главное, хороших историй, удачных статей и, конечно же, чтобы газета версталась так, как надо. Следующий праздник в моем списке на сегодня – это Всемирный день общения. Нужный и важный праздник, между прочим, для всех нас. Потому что кто мы без общения? Ну, то есть вербального через речь или невербального жесты, тексты, мимика. Это наше основное орудие, которое помогает нам понять друг друга, делиться эмоциями, переживаниями, счастьем и, главное, полезными фактами. На общении и держится наш мир, но как-то, как по мне, становится его все меньше и меньше. Как-то мы все по своим коробочкам да по делам носимся, но не переживайте. Будет мало контактов, пишите нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Всегда ответим. Ну и третий, завершающий праздник на сегодня, который я подобрал для всех нас, это Международный день принцесс. Считайте, неофициальный филиал 8 марта посреди мая. Принцессы вокруг нас. Только есть один нюанс. Драконы сменились на начальников, а башни на коробки офисов. Платья сменились на джинсы и строгие костюмы, а на балу, ну а привычные балы сменились на работу с 9 часов и до 6. Но внутри, на самом деле, каждая девушка ждет чуда своего принца, ну или хотя бы белого коня на худой конец. Так что с днем принцесс, дорогие дамы, мамы, жены, девушки, в общем, все-все-все, те, кто лица женского пола, скажем так. Кстати, в Италии живет тоже одна принцесса, которая повздорила с американским драконом. И через пару треков я расскажу историю о том, как Трамп с Италией мириться думает.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений. Управление через приложение. Обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Мир, конечно, штука веселая, но иногда смеешься сквозь слезы. Конфликтов все больше, старые друзья ссорятся, а Дональд Трамп, похоже, решил в этом году сорвать джекпот как самый ненавидимый президент. Кто-то боится сказать 47-му все в лицо, а кто-то нет, например, Италия. Напомним ход событий. Сначала Трамп обвинил итальянское правительство в том, что они не помогали на иранской земле. И получил, между прочим, за это словесную оплеуху. Сразу от премьерки Джорджи Мелони и папы римского, нового, Франциска. Мы помним теперь Лев XIV. Сам Трамп разруливать такие дела, видимо, не собирается. То ли духу не хватает, то ли в Италии просто не продают его любимую диетическую колу. Поэтому вместо него в Рим отправляют Марко Рубио. Он вроде как должен наладить отношения двух стран. Но вот вопрос. А гордые и импульсивные итальянцы согласятся? Нет, ну серьезно, итальянский сапожок-то не очень сильно хочет плясать под крик американского орлана. Да, они пока что союзники по НАТО, но иногда нужно сохранить лицо перед всей планетой. И Италия с этой задачей, кстати, справляется неплохо. Конечно, будь сейчас у власти Муссолини, то все заиграло бы, скажем так, немного другими красками, там, черными или коричневыми. Но Риму сегодняшнему уважение. Иногда лучшее, что можно сделать для мира, это не лезть. И если Джорджа Мелони с папой Львом XIV выбрали именно такой путь, то, наверное, так и надо. В общем, никакой Рубио тут, кажется, не поможет. НАТО трещит по швам хотя бы в единстве своих порывов. Ну а мы будем внимательно наблюдать за этим креном в отношениях. Уж очень сильно он уже напоминает Пизанскую башню. Ну что, а я же пошатну вашу сонность, если она еще осталась. И знаете как? Сначала музыкой на МВ-радио, а после нашим интерактивом вылетит и поймаешь. Поэтому будет музыкально.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: заметит и поймаешь.
1: Знаете ли вы, кто такие пикси? Это существа из британской мифологии. Маленькие, шаловливые, любопытные, всегда и везде чудят, иногда они собираются вместе, чтобы чудно провести время. Никого не напоминает? Детишек, ага. Так вот, предлагаю всем слушающим родителям поучаствовать в розыгрыше «Велите, ты поймаешь» и отправиться в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные зоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра и до 10 вечера. Ну, конечно же, просто так за красивые глаза никого я не отправлю. Нужно выполнить 3 условия. Во-первых, конечно же, слушать музыку на МВ-радио, потому что там есть короткая фраза, которую я для вас спрятал. Также, как только ее услышите, присылайте, как она звучала, на Viber Telegram 8029-1010-307. Это наш Viber Telegram, так что я все читаю и, конечно же, беспристрастно выбираю. А выбираю я самого внимательного, который дал нам правильный ответ, и, конечно же, самого первого. Вот он, помимо того, что отправится в Пиксиленд, поверьте, его имя прозвучит на всю аудиторию нашей Минской волны. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, слишком много слов повредит нашему делу и внимательности, поэтому запускаем розыгрыш через 3, 2, 1.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: И вот он, настает момент истины. 8 часов 50 минут. Время подводить итоги нашего розыгрыша, который называется просто и понятно «Вылетит и поймаешь». Искал я сегодня, как и всегда в этом розыгрыше, первого человека, который даст мне правильный ответ и назовет, какая же фраза звучала в момент нашей музыкальной и в том числе игровой паузы. Эта фраза звучала так: «Лето уже так близко». Ну вот вы посмотрите на термометр, посмотрите на календарь. Да лето уже на самом деле и правда рукой подать, и кажется, что вот как раз таки сейчас оно уже идет, сейчас же он уже начинается. Вчера видел новости, что люди по всей Беларуси открывают плавательный сезон. Кстати, вы успели это сделать или нет? Пишите нам Viber, Telegram 8029 10 10 307, если да. Ну, если нет, то возможно, еще как бы у вас работает инстинкт самосохранения, назовем его так. В общем, вернемся к нашим баранам. Сегодня у нас оказалась первой, дала правильный ответ Оксана, номер которой заканчивается на 2533. И мы вас поздравляем, Оксана, потому что вы заслужили билет в Pixieland. Поэтому ждите звонка редактора, он расскажет, как их забрать. А мы напоминаем, что Pixieland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера. И приблизить лето может быть, скажем так, человек, получится у него это, которого даже прозвище в нашем коллективе — Солнышко. Рыжая, яркая и полная жизни Яна Довбенко поделится не только теплом, но и новостями. Так что ждем ее в нашей студии с минуты на минуту.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что планируют построить в Беларуси и почему робота не пустили в самолет.
0: Новости.
1: Около 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. В их числе работники промышленности, сельского хозяйства, строительства и науки. За отличие в службе награждены военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Также присвоен ряд почетных званий и объявлены благодарности президента работникам социальной сферы и преподавателям. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Об этом рассказали в Госатомнадзоре. Сейчас проводится оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду. Особое внимание уделяется радиационной безопасности персонала и контролю влияния на природу. Учитывается и возможное воздействие гипотетической аварии на атомной станции, если пункт разместят в непосредственной близости. Система мониторинга будет встроена в национальную сеть наблюдения за окружающей средой.
0: Новостям в мире.
1: Комплекс Белого дома перевели на повышенный режим безопасности. Причиной стала стрельба, которая произошла в нескольких кварталах от резиденции американского президента. Территорию комплекса немедленно закрыли для входа и выхода. Позднее режим тревоги был снят. Отмечу, это уже второй случай стрельбы вблизи резиденции Дональда Трампа за последние две недели. К новостям регионов, районы Беларуси продолжают определяться с днями трезвости. Соответствующие решения принимают и власти Минской области. Например, в Крупском районе антиалкогольные акции пройдут 23 и 30 мая, а также 12 и 13 июня. В эти дни спиртные напитки не будут продавать в магазинах из-за проведения школьных выпускных. При этом есть некоторые исключения. Например, объектам общественного питания разрешат продавать алкоголь на розлив. И в завершение выпуска. Робота-гуманоида не пустили в самолет в качестве пассажира. Причиной стала его литиевая батарея, мощность которой превысила допустимое значение. Сотрудники безопасности конфисковали аккумулятор, после чего роботу разрешили лететь отдельно. Батарею отправили грузовым рейсом. Владелец робота планирует в будущем снизить его вес и емкость аккумулятора, чтобы избежать подобных ситуаций. Кроме того, авиакомпании все чаще интегрируют гуманоидов в работу аэропортов. Однако пока что не в качестве пассажиров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: «Улетное утро» на МВ-радио.
5: 9:07 в Беларуси, ну и понятное дело, что в Минске и Минской области, где я, Женя Тихонов, вещаю для вас на МБ-радио. И у меня есть вопрос для автомобилистов. Признавайтесь, кто сегодня пропустил завтрак? Спрашиваю это я не из праздного любопытства, а для того, чтобы подвести вас к маленькому факту. Недавно наткнулся на такую статистику. Оказывается, что если вы с утра не позавтракали, прежде чем сесть за руль, то это сильно повышает шанс ДТП. Оказывается, что завтрак полезен теперь в двойне, а даже если вы гордый пользователь городского транспорта, завтраком тоже не пренебрегайте. Улетное утро для вас это запрещает. И если уж мы заговорили про ДТП, то через пару треков посмотрим, на каких участках минских дорог собрались самые голодные из нас.
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Шиф работ.
1: Итак, как я и обещал, сейчас мы пройдемся по самым затрудненным участкам минских дорог, потому что по данным сервиса Яндекс.Пробки ситуация оценивается в 5 баллов, так что поговорить у нас есть о чем. И вот ДТП фиксирую на проспекте Пушкина у развязки с Тимирязева. Также небольшой участок с пробкой на Рокоссовского, также на улице Гурского на пересечении с проспектом Дзержинского тоже пробка. Пробки, кстати, тоже есть на Лукьяновича, на Кидышко, на Жудро у Спортивной и кольцо-развязка у станции метро Пушкинская. Также сложное движение на северо-востоке МКАДа у Копищ, на востоке МКАДа, на улице Ванеева, Долгиновском тракте, Нововилинской, Лобанка у станции метро Каменная Горка, улица Ленина, там ситуация плавно переходящая в пробку, и проспект Независимости от Монумента Победы до пересечения с улицей Янки Купалы. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы воспользуетесь этой информацией с толком, с чувством, с остановкой, объедете все пробки и ворветесь не только в рабочий темп, но также и в свой лучший день, а возможно даже и в лучшее утро. Его я поддержу, это самое лучшее утро, следующими двумя пунктами. В Инстаграме, кстати, уже висит опросник, в котором я указал две песни на выбор. Все хитовые, все легендарные, все хорошо знакомые, но какая из них победит, это мы узнаем уже под конец часа. А через несколько минут я разыграю продукцию от Городейского сахарного комбината, между прочим, в нашей рубрике «Шифработ», так что Инстаграм надолго не выпускайте из рук. Напоминаю, что мы с вами на волне 97.4 FM, и мы делаем это утро вместе с вами улетным.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: лучших работ.
1: Слушайте, а пока я тут филонил в отпуске, я совсем пропустил, что у нас последний месяц весны уже как бы первые дни разменяет. Тут буквально вот только-только. Это значит, что на пороге уже лето. Долгожданный сезон, ну, конечно, до первой жары в 30 с чем-то. Кому и сейчас температура по душе, а кому-то хочется уже чувствовать лето вот прям всем телом. В этом поможет наш партнер розыгрыша. Поэтому встречайте лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фрукто». Ларец – это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас. И если вы такой же сластенок, как и я, который вот желает уже поскорее этих самых натуральных продуктов, ягод побольше сахара в жизни, потому что иногда она бывает не сахар, то советую поучаствовать в нашем розыгрыше шиф-работ. Что придется сделать? Во-первых, это, конечно же, забежать в наш инстаграм и глянуть свежую историю. В ней будет шифр. Как только вы поймете, что я хотел им показать, то присылайте ваши варианты ответа нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Кстати, отвечать на историю тоже можно, ну, если вам так удобно. И сразу спешу сообщить, что далеко не всем и каждому я раздам, а конкретному человеку под номером 14 сегодня. Итак, небольшая подсказка, потому что вижу, что ответы идут, и не всегда они правильные. Это вот представьте, вы видите то, что вы хотите, и ничто вас не остановит. Есть хороший фразеологизм, так что я жду его в сообщениях Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и опять же, или в ответах на эту самую сториз. Все, не буду больше отвлекать, поэтому запускаю наш розыгрыш, ну и, конечно же, музыкально-рекламную паузу на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я загадал в нашем инстаграме. Кстати, очень многие дали правильный ответ, тот, который я дожидался. Такой вот, скажем так, мотивирующий набор смайлов, который вы должны были разгадать. И как я и говорил, что это вот когда вы чего-то очень сильно хотите, и ничто вам не преграда. Иными словами, можно сказать, вижу цель, не вижу препятствий. И отлично, с заданием, как я и сказал, справились очень и очень многие. Вы большие молодцы, всех поздравляю. Все красавчики. Но вот кто поставила себе цель оказаться 14-й и дать правильный ответ, так это Анастасия, номер которой заканчивается на 9802. Что ж, Анастасия, желаю вам дополнительных целей, чтобы вы к ним приходили, несмотря на. Ну а пока от всей нашей редакции ловите поздравления и, конечно же, встречайте лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги, торговые марки «Фруктовый ловец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас. Ну а для вас, дорогие друзья, сейчас будет небольшая музыкальная пауза для того, чтобы, скажем так, немного адреналин поубавить. С другой стороны, а зачем? У нас же только неделя начинается, и плюсом еще такие зажигательные треки в удачной посадке нас ожидают. Так что да, немного переведем дух, и скоро снова встретимся в эфире.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Удачная посадка.
1: Кстати, знаете, как отличить по Инстаграму, кто, я или Юлия Умарова, подготовили для вас удачную посадку? Ну, тут все очень просто, если знать тему. Юлия берет свежие хиты, а меня в силу моего миллениального склада характера все тянет ближе к 90-м до 2000-м. Можете со мной поспорить, но я готов стоять на своем, что в те времена было очень много бриллиантов. И сегодня я предлагаю два из них. Это удачная посадка, та самая рубрика, где нам вместе с вами предстоит сделать выбор, какой же трек будет играть под завершение нашего эфира, который станет его, скажем так, вишенкой на торте. Проголосовать можно в Viber, Telegram 8029-1010-307 с номером любимого трека или даже с названием. В общем, как удобно, главное, чтобы я понял. Ну и, конечно же, в нашем удобнейшем опроснике в Инстаграме. Если вы этого еще не сделали, забегайте, голосуйте. Ну а пока непосредственно перейдем к прослушиванию, верно?

Waters, Алекс Гаудино, Destination Calabria, легенда 2006 года, которая, если не у каждого, то через одного точно была на телефоне в то время. Ну, лично я могу сказать за себя точно, у меня не было. Но в любом случае потом те люди, у которых этот трек был, делились им через Bluetooth или, внимание, через ИК-порт. Это, скажем так, небольшое сведение олдскула для тех, кто помнит. Трек запоминается, под этот самый трек дышится и, главное, хорошо двигается. И если движовое настроение сегодня для вас под прекрасный аккомпанемент труб, то выбирайте именно этот трек. Но, с другой стороны, может быть, второй составит не менее хорошую конкуренцию.

0: Yes! И A-Track Heads Will Roll. Именно такое название у этого трека. И он прямо настоящая концентрация энергии. Скажем, ну, возможно, ночного клуба, пафоса и крутости. Оставаться равнодушным во время его прослушивания не выйдет, даже не старайтесь. Лучше танцуйте, как будто бы никто не видит. Ну что ж, два трека предложены, и осталось лишь подсчитать ваши голоса за каждый из этих прекрасных ремиксов. Потому что, ну, сегодня предложил вам не оригиналы. С другой стороны, а почему бы не обновить уже хорошо известное? Ну и, конечно же, подсчитать голоса за это хорошо известное. Так что небольшая музыкальная пауза в 2 минуты, и я сделаю, скажем так, свою лебединую песню под один из треков, который вы выбрали.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, 9:45, это без 15:10. Часы неумолимо все-таки идут вперед, и время тоже вместе с ними. И, конечно же, приходит пора прощаться, потому что уже совсем скоро 2 часа великолепной музыки, и Ника Романова перехватит инициативу и эстафету хорошего настроения. Но на чем же заканчиваем сегодня мы, спросите вы, дорогие слушатели? Так вот же, по итогам общенародного белорусского голосования на МВ-радио побеждает сегодня трек «Heads Will Roll», который был у нас под номером 2. Заслуженная победа, великолепный трек. Ну что ж, добавим, пожалуй, в это утро немного такого вечернего вайба. С другой стороны, а почему бы и нет? Главное под этот трек получать удовольствие танцевать. И большое спасибо за то, что я смог получить удовольствие сегодня вместе с вами на протяжении всех этих 3 часов, которые мы были рука об руку и шли через довольно светлое утро в еще более светлый день. Так что всем всего хорошего, всем пока-пока и большое спасибо за то, что вы есть. С вами был Женя Тихонов. Улетное утро отчаливает, точнее приземляется с великолепным треком. Всем пока и до завтра до 7 часов утра.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Китае и можно ли создать дом в компьютере.
0: Новости.
1: Система ввоза алкогольной продукции совершенствуется в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент нашей республики. Документ создает координационную группу по производству и обороту спиртного. Она будет определять правила проведения конкурсов для импортеров таких напитков. Такие нововведения позволят сделать систему более прозрачной и эффективной. Указ уже вступил в силу. Правительство Беларуси утвердило новые подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ увеличивает число процедур, которые можно оформить через службу «Одно окно». Также расширен перечень услуг, доступных в электронном виде через единый портал. Органы власти теперь активнее используют информационные системы для запроса документов. Постановление также определяет порядок работы программного комплекса «Одно окно».
0: К новостям в мире.
1: Взрыв произошел на заводе фейерверков в Китае. Об этом сообщает ТАСС. В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 60 пострадавших доставлены в больницы. Два склада с порохом на территории предприятия представляют высокую опасность. Глава КНР распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране. Руководители завода задержаны. Причины трагедии сейчас выясняются. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников СМИ и сферы связи с профессиональными праздниками. Руководитель Центрального региона отметил, что их труд служит для людей истинным ориентиром в стремительном информационном потоке. Он подчеркнул, что умение понятно рассказывать о сложном и объединять людей вокруг созидательных идей – это особый талант и большая ответственность. Алексей Кушнаренко пожелал всем сотрудникам и ветеранам здоровья, добра и благополучия, также успешных проектов на благо развития Минска. Области. И в завершении выпуска китайский техноблогер создала компьютерный корпус, внутри которого может находиться человек. Конструкция напоминает гигантский аквариум с подсветкой и оснащена мощным кондиционером. Оборудование поддерживает комфортную температуру внутри помещения даже при имитации высоких нагрузок. Проект был вдохновлен фразой родственницы о том, чтобы ребенок жил в компьютере.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мядели и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, как развивается экономика Беларуси и где можно увидеть фото из космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о вывозных пошлинах на кожевенное сырье. Документ освобождает от уплаты пошлины при вывозе дубленого полуфабриката за пределы ЕАЭС. Льгота будет действовать на протяжении 2 лет. Такое решение принято для повышения конкурентоспособности кожевенных товаров. Ожидается, что мера увеличит объемы реализации продукции на внешних рынках. Указ уже вступил в силу. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились в прошлом месяце. Сейчас показатель составляет более 15 миллиардов и 200 миллионов долларов. Такие данные приводит Евразийский банк развития. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Национальный банк продолжает выполнять годовой план с опережением. По итогам этого года резервы должны составить не менее 9 миллиардов и 200 миллионов долларов.
0: Новостям в мире.
1: Пожар произошел на территории металлургического завода в Казахстане. Трагедия случилась сегодня утром во время очистки дымососа. Произошел хлопок, после которого началось возгорание и частичное обрушение конструкций. В результате погибли 2 человека, еще 5 получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы. Специальная комиссия выясняет причины и оценивает воздействие аварии на окружающую среду. Новостям регионов. Жительница Борисова стала жертвой интернет-мошенников. Об этом рассказали в Следственном комитете. Женщина заказала в соцсетях 5 килограммов красной рыбы. Она перевела продавцу более 100 рублей. На странице магазина было много подписчиков и положительных отзывов, однако после оплаты товар не доставили, а связь прервалась. Потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершении выпуска агентство НАСА опубликовало полный архив фотографий, сделанных астронавтами во время облета Луны в рамках миссии «Артемида-2». В открытом доступе оказались более 12 тысяч снимков. Ранее агентство показывало только несколько самых удачных кадров. На новых фотографиях можно увидеть Землю из космоса, лунную поверхность и виды далекого космоса. Архив доступен для всех желающих на официальном сайте Американского космического агентства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила. И сегодня я хочу узнать, как работает 3D-принтер.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: 3D-печать позволяет быстро и дешево создавать различные вещи. Представьте себе обычный принтер, который печатает буквы и рисунки на бумаге. Лист лежит горизонтально, и чернила наносятся слой за слоем, снизу вверх. 3D-печать работает так же, только вместо бумаги используется специальная пластмассовая нить. Она плавится и наносится слоями вертикально. Таким образом создается объемная фигура. Все это происходит в 3 этапа. Сначала создается трехмерная модель нужного предмета на компьютере. Это похоже на объемный чертеж. Затем каждый слой нужно напечатать. Специальный программный файл делит этот объект на очень тонкие слои. Они складываются друг на друга, пока фигура не достигнет нужной высоты. Последний этап – нанесение материала и сборка фигуры. Тут используется пластик, металл или керамика. Пластиковая нить нагревается внутри устройства до жидкого состояния. Затем выдавливается тонким слоем через специальную насадку.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Этот метод в печати полезен в промышленности, медицине, образовании и даже в быту. С его помощью создавать любые пластиковые детали, макеты, фигурки и многое другое. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько лесных пожаров произошло в Беларуси и что позволит сохранить производство шоколада.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание с руководством Совета министров. В нем принимают участие премьер-министр нашей республики Александр Турчин, а также вице-премьеры и руководители контрольных органов. Так, на встрече планируется рассмотрение нескольких проектов правовых актов. В центре внимания – финансовые вопросы развития цементной отрасли. Также руководители обсудят положение дел на Светлогорском целлюлозно-картонном и Оршанском мясоконсервном комбинатах. 25 лесных пожаров ликвидировали в Беларуси за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Возгорания зафиксировали во всех областях страны. Лесная охрана сработала оперативно и не допустила распространения огня. С начала года в лесном фонде произошло уже более 300 пожаров. Их общая площадь превысила 410 гектаров.
0: К новостям в мире.
1: Два вида военных учений стартуют в Латвии. Речь идет о маневрах механизированной пехотной бригады страны и учений НАТО. В них примут участие почти 5000 военнослужащих. Также задействуют около 800 единиц различной техники. Учения пройдут на полигонах, а также на гражданских территориях во всей Латвии. Во время маневров по главным и региональным дорогам страны будет передвигаться военная техника. Учения продлятся 1,5 недели. К новостям регионов. Минская область стала лидером посева кукурузы в стране. Культура посеяна более чем на 90% от плана. Аграрии центрального региона уже засеяли этой культурой 175 тысяч гектаров. Это примерно 60% от запланированного количества. Кроме того, стартовал сев гречки, гречихи, а картофель и овощи посажены почти на половине запланированных площадей. Ученые нашли новый способ повысить урожайность какао и одновременно сократить выбросы углекислого газа. Речь идет о добавлении в почву измельченной базальтовой породы. Например, топыль снижает кислотность и улучшает доступ растений к питательным веществам. Эксперимент на плантациях в Бразилии подтвердил эффективность этого метода. Особенно хорошо технология работает на коммерческих фермах. Там она также способствует восстановлению лесных экосистем. Для фермеров такой подход может быть выгоден еще и за счет продажи углеродных кредитов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Всем привет, друзья! Слушайте, ну какой светлый, приятный день! 5 мая, и я очень рада провести его вместе с вами и для вас. Тем более, что насыщен он разными событиями и праздниками. Есть нам кого поздравить. Вот только посмотрите, День водолаза, Международный день акушерки, День печати. Есть у вас знакомые из этих специальностей? Скорее нам сообщайте. Ваше пожелание, привет, поздравления. Вайбер, Телеграм для этого есть 8029-1010-307. Номер для СМС для этого есть 9704. Но у нас тоже есть причастные к Дню Печати. Это наши коллеги из холдинга «Минская правда». Поздравляем вас, наши дорогие любимые, с профессиональным событием. Спасибо за ваш труд, острый ум, за умение находить главное в потоке информации и подавать материал интересно, а главное честно. Желаю вам неиссякаемой энергии, громких сенсаций, благодарных читателей и всегда свежих номеров. Пусть тираж растет, а каждая новость начинается со слов «Эксклюзивный эксклюзив». И для всех вас в нашем эфире сейчас, ну не песня, а золото Golden группы Hunter X.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот сейчас нужно, пожалуй, сделать погромче приемники, чтобы быть
1: в курсе дела.
0: Белый дом перевели на повышенный режим безопасности. Произошло это из-за очередной стрельбы в непосредственной близости от резиденции президента США. Напомню, что это не первый случай. В конце апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома там также стреляли. То есть уже два таких инцидента всего за 10 дней. Сообщается, что вроде как к этому времени территорию уже открыли. А вот может зря? Или хочется в третий раз на те же грабли? И вообще, может, пора задуматься, что где-то что-то делаете не так. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Вернее, дядя Трамп, политику ведешь. Пора присмотреться и прислушаться к знакам. Не судьбы, а системы, которая с каждым днем дает все большую трещину.

0: вообще сложно остановиться, наслаждаться жизнью, теплом, солнцем и прогнозом от наших синоптиков. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси на большей части территории, правда, кратковременные дожди обещаются, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27, но по югу аж до плюс 30. В Минске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25, вечером плюс 17-20. Настоящее лето, скажу я вам, но продержится оно, к сожалению, не так долго, как хотелось бы. Так что успевайте насладиться.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: она шелестит на МВ Радио.
1: А мне, кстати, тоже уже есть чем пошелестеть, конечно же, вашими приветами друг другу, которые вы присылаете к нам на единый номер Viber, Telegram 80291010307 или на номер для СМС 9704. Вот что есть к этой минуте.
0: Эфирный чат.
1: Итак, значит, Ника, хорошего дня вам и вашим коллегам. Очень любим вашу радиостанцию каждый день практически вместе. Спасибо за позитив. Это было признание и откровение от Людмилы. Спасибо вам, Люда, за такие теплые слова. А еще Людмила продолжает и передает привет своему мужу. А все почему, как вы думаете? Да потому что он тоже, так же, как и мы, каждый день ее радует. Так что, Иван, вам привет и отличного дня. Так, привет, МВ Радио. Сегодня у нас с любимой женушкой годовщина свадьбы, 17 лет. Ты у меня лучшая. Спасибо за заботу, любовь и детей. Ты моя жизнь. Жену зовут Алина, а сообщение от Виктора прилетело. Спасибо, Виктор, что вот вы поделились таким семейным событием. Очень важным. 17 лет. Здорово. Поздравляем от души и желаем, конечно же, любить, ценить, радовать друг друга изо дня в день, из года в год, ну и надолго-надолго. Пусть это чувство, эти чувства связывают ваши сердца.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Солигорском районе и как можно качественно укрепить мышцы.
1: Новости.
2: Президент Беларуси заявил, что его настораживает рост обращений за льготами и предложений по реструктуризации долгов предприятий. Особую тревожность Александр Лукашенко выразил в связи с проектом указа о реструктуризации задолженности цементной отрасли. Глава государства опасается, что правительство может взять курс на массовое списание долгов. Он подчеркнул, что руководители предприятий должны сами работать и добиваться результатов. Александр Лукашенко потребовал заключения Комитета госконтроля и Нацбанка по каждому подобному вопросу. Экспорт Беларуси вырос более чем на 20% в первом квартале этого года. Такие данные приводит Национальный статкомитет. Показатель превысил отметку в 11 миллионов долларов. Основным фактором роста этой величины специалисты называют благоприятную ценовую конъюнктуру на ключевые белорусские товары. В целом, внешний торговый оборот республики достиг почти 23,5 миллиардов долларов.
1: К новостям в мире.
2: Великобритания не сможет закупать новое вооружение до 2030 года из-за нехватки средств. Об этом рассказали в вооруженных силах королевства. Имеющихся средств едва хватает на поддержание танков, вертолетов и артиллерии. Власти также сообщают, что нехватка инвестиций истощает промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу. По их словам, многие ведущие технологические фирмы уже последовали за деньгами в Германию, Польшу или США. К новостям регионов. Две несовершеннолетних девушки совершили кражу в торговом центре в Солигорске. Путешественницы похитили косметику на общую сумму более 800 рублей. Злоумышленницы надеялись, что их не опознают, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия. Личности были быстро установлены, в отношении девушек заведено уголовное дело. Правоохранители напоминают, что ответственность за кражу группой лиц наступает с 14 лет. И в завершение выпуска. Эксцентрические упражнения могут давать лучший тренировочный эффект при меньших затратах энергии. Речь идет о движениях, при которых мышца удлиняется под нагрузкой, например, при медленном спуске с лестницы. Такой подход требует меньше сил, но при этом эффективно наращивает мышечную силу и выносливость. Особенно полезны такие тренировки для пожилых людей, людей с низкой физической подготовкой и в период реабилитации. Выраженная мышечная боль после занятий со временем снижается при регулярных нагрузках.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вот если, друзья, все надоело, самое время отложить насущное, сделать паузу между делом. Тем более, что здесь с вами я, Ника Романова, и вот что принесла на своем хвосте. В Сеуле прошел чемпионат страны по дневному сну. Мероприятие собрало сотни жителей города, страдающих от хронического недосыпа. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими и сытыми. Некоторые были замечены даже одеты в каких-то странных костюмах они были. Во время соревнования организаторы измеряли им сердечный ритм. И чем стабильнее были показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Победителем, внимание, стал мужчина, которому больше 80 лет. Вывод какой напрашивается? Правильно. Выспимся, друзья, на пенсии. А сейчас у всех время обеда, а на МВ-радио, кстати, время еще и подарков, сюрпризов и игры. Из песни слов не выкинешь. Не пропустите условия.
1: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Если вы кого-то потеряли, а может вы просто не там ищете, может все милые, красивые, военные, здоровенные уже собрались в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», где 9 и 10 мая мы все дружно празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Я бы очень хотела вот это попробовать на себе, ни разу не каталась на танках. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билет на сайте «Линия Сталина».
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, до 9 мая еще время есть для того, чтобы сориентироваться и подготовиться. А сегодня уже настал день акушерки. И в честь этого мы будем слушать фрагмент очень подходящей, как мне показалось, песни Влада Сташевского. Сейчас только не падайте, да? Вот присядьте, если стоите. Влада Сташевского «Позови меня в ночи, приду». Ну а что, если потребуется в ночи акушерка, она обязательно придет тут как тут и поможет, конечно же, чем сможет. Одно слово в фрагменте будет запикано. Ваша задача его вычислить, прислать нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня, давайте, 33-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. Ну а пока я еще подожду, потяну время, чтобы мы послушали задание. Хочется, пользуясь свободной минуткой, служебным положением, конечно же, поздравить всех причастных к этой нелегкой, важной, ответственной профессии. Вот праздник у тех, по сути, кто встречает новую жизнь у самого порога этого мира. Так что спасибо вам, дорогие акушерочки, за терпение, профессионализм, отдачу, за ваши золотые руки и чуткое сердце. В вашей работе соединились и нежность, и стальная выдержка. Пусть каждый малыш, которому вы помогли появиться на свет, приносит счастье, а дома всегда ждет тихая гавань, изобилие и любящие люди. Следующая песня для вас. Ну, согласитесь, вам еще такое никто не посвящал.
1: Какого слова?

запикано, теперь очень важно догадаться, прислать нам на Viber, Telegram 8029-10-10-307. Номер для смс тоже есть, все работает, настроено. 9704, присылайте, важно оказаться 33-м, причем с правильным вариантом ответа. А сейчас еще раз продублирую задание. Всем удачи, всем успехов. И напоминаю, что 9 и 10 мая, кроме всего прочего, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» День Победы, а у нас, конечно же, туда два билета на кону.

0: Мое сердце с легкостью отпускает вас на линию Сталина и призывает посетить особенно 9 и 10 мая этот историко-культурный комплекс, потому что там мы вместе празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». И, конечно же, у нас в эфире прямо сейчас кому-то достанется 2 входных билетика.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, напомню, что происходило некоторое время назад. Мы слушали с вами фрагмент песни Влада Сташевского. Да, помните еще такого красавчика? «Позови меня в ночи, приду». Ваша задача была вычислить запиканное слово, и это было, что бы вы думали. Конечно же, практически все правильно ответили. Людей. Давайте сравним результаты.
1: Правильный ответ.

0: Я же друзей сказала, да, не людей, когда подводила итог. Ну, друзей, я имела в виду друзей. В общем, я потом переслушаю, понимаете, запись эфира, пойму, что я там наговорила. Самое главное же, что нужно было оказаться 33-м по счету с правильным ответом, это все-таки друзей. А Павел оказался вот в нужное время, в нужном месте. 30-75, последние цифры номера. Павел, я очень за вас рада, всем сердцем. Знаю теперь, где вы будете, где вас искать. В случае, если захочу, обязательно найду 9-10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Я думаю, что там будет много наших.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Классно жужжит на МВ-радио.
1: Вот она тоже прилетела и прожужжала мне уже все уши интересными новостями. Екатерина Гунько уже в студии, сейчас и вас, между прочим, ждет то же самое. Привет, Кать.
2: Привет, Ника, прям бжж.
1: Жужжи, давай, жужжу. На здоровье.
2: Ника, расскажи, какой вид спорта у тебя самый любимый?
1: Ну, наверное, тот, которым я и занималась. Занималась я художественной гимнастикой, да, и волейболом.
2: Почетно.
1: Вот. И, ты знаешь, да, у меня даже какие-то грамоты есть, в соревнованиях я участвовала. Вот. Места какие-то даже занимала.
2: А какие? Расскажи поподробнее.
1: А разные. У меня, знаешь, такой был интересный кубок Деда Мороза.
2: Я помню,
1: это был. Да, и было еще, знаешь, такое, это поощрительное такое место было как-то, когда четвертое, знаешь, оно называется «За веру к победе». Вот такое вот еще была такая номинация.
2: То есть у тебя была деревянная медаль, я поняла.
1: Типа такого, да. Не, ну первые, вторые, там третьи тоже были, конечно.
2: Ну, это похвально, это замечательно. О необычном чемпионате я расскажу в этом выпуске.
1: Давай.
0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 14 часов. Новости.
2: Президент Беларуси предложил использовать земли под Минском для создания сада. Речь идет о территориях агрокомбината «Дзержинский». Александр Лукашенко отметил, что там есть необходимые водные ресурсы. Глава государства уверен, что если высадить сад, то можно полностью обеспечить Минск яблоками. При необходимости помочь может руководитель фермерского хозяйства из Молодечна. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно. Об этом сообщили на сайте предприятия. В отделениях почтовой связи Минской и Витебской областей выплаты начнутся 6 мая. В остальных регионах, включая Минск, 7 мая. В День Победы 9 мая будут работать только дежурные отделения.
0: К новостям в мире.
2: На Украине предлагают легализовать экономическое бронирование от мобилизации. С такой инициативой выступили депутаты Верховной Рады. Средства от желающих получить отсрочку должны идти в бюджет. Из них предлагают формировать мотивационный фонд для новобранцев. Чиновники признают, что принудительная мобилизация не работает. Армия хронически испытывает дефицит личного состава, а 90% военных имеют низкую мотивацию и плохую подготовку. И к новостям в регионе. Госавтоинспекция Минской области проводит рейды на дорогах Минского района. Меры направлены на профилактику нарушений со стороны мотоциклистов. Инспекторы проверяют документы, экипировку, техническое состояние транспорта и следят за трезвостью водителей. Рейды проводятся в том числе вблизи мест отдыха. И в завершении выпуска сотни жителей Сеула собрались в местном парке на конкурс короткого сна. Согласно правилам, участники должны были прийти уставшими и в подобающих нарядах. Сотрудники парка измеряли частоту сердечных сокращений для определения глубины сна. По данным организаторов, таким образом конкурс привлекает внимание к постоянным переработкам и проблеме хронического недосыпа. Конкурс проводится третий год подряд. Лучше всего поспать удалось 80-летнему мужчине.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, я тут между делом такое для нас с вами высмотрела на портале Млынбай. Белорусы теперь могут подарить друг другу техосмотр. Представляете? Белтехосмотр запустил продажу подарочных сертификатов. Его обладатель может пройти первичный гостехосмотр или сделать комплексную предпродажную диагностику авто. Вот такая отличная и практичная идея для подарка, особенно для тех, у кого все есть, в том числе новенький или, может быть, даже и не новенький автомобиль. Ну, а у меня есть еще одна отличная практичная идея, что можно подарить друг другу или даже самому себе любимому. Это то, что ценится в любое время года, в любую эпоху. Конечно же, культурно-массовое мероприятие, выход. Понимаете, оккультуриваться оно всегда пригодится для жизни. И у меня есть два билета в Большой театр Беларуси. Так что совсем скоро в игре «Факт или фейк» разыграем. Ни за что не пропустите условия и принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: все 100, друзья, уверена и убеждена, что лучший досуг, который можно себе организовать с пользой и удовольствием, это, конечно же, посетить театр. Большой театр Беларуси. Тем более, что 12 мая там дают Шекспира таким, каким вы его еще никогда не видели и не знали. Мистический шедевр Джузеппе Верди, опера «Макбет». Окунитесь в атмосферу туманной Шотландии, где пророчество ведьмы, жажда власти превращают жизнь в настоящий музыкальный триллер. Роковой кинжал, призраки и роковые страсти на главной сцене страны. Это история о цене, которую платят за корону 12 мая в Большом. Это будет сильно.
1: Факт или фейк?
0: Ну что ж, Шекспир для читателей писал свои истории, а я здесь для наших слушателей свои. И ваша задача догадаться, будет ли в сегодняшней правда или это сплошной вымысел и результат моей бурной фантазии. Итак, игра «Факт или фейк», кое-что расскажу. Ваша задача, один из этих вариантов ответов, прислать мне факт или фейк на Viber Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 33-м по счету с правильным ответом. Заберете билеты в Большой театр. Итак, друзья, помимо всего прочего, что мы сегодня уже успели отметить 5 мая и с чем мы успели поздравиться? Еще и профессиональный праздник у водолазов. Нельзя, нельзя никак проплыть мимо него. Так вот, будет у меня как раз факт или фейк на эту тему. И вот такой. От долгого пребывания под водой у водолазов может возникнуть так называемый русалочий синдром. Если они проведут под водой больше суток без перерыва на декомпрессию под постоянным гидростатическим давлением, возникает временное сращение пальцев ног в виде перепонок, которые, впрочем, безболезненно исчезают уже через сутки пребывания на суше. Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.
1: Факт

0: Весна на Минской волне.
1: Весна на Минской волне, и театральный сезон здесь в самом разгаре. 12 мая в Большом театре Беларуси Шекспир, каким вы его еще не знали. Мистический шедевр Джузеппе Верди, опера «Макбет». Окунитесь в атмосферу туманной Шотландии, где пророчества ведьмы, жажда власти превращают жизнь в настоящий музыкальный триллер. Роковой кинжал, призраки и роковые страсти на главной сцене страны. «Макбет» – история о цене, которую платят за корону 12 мая в Большом. Это будет сильно.
0: Факт или фейк?
1: И мы этому верим. А вот интересно, поверили ли вы в мои пророчества о водолазах? Вот и сейчас и разберемся. Что я вам рассказывала? Что от долгого пребывания под водой у водолазов может возникнуть русалочный синдром. И вот перепонки на ногах, понимаете, если больше суток под водой без перерыва продержался. Вот. Которые эти перепонки, впрочем, безболезненно исчезают потом уже через сутки пребывания на суше. И, друзья, ну, конечно же, хоть кто-то вот единицы мне поверили, но на самом деле это фейк. Это я все придумала из своей головы. И не надо было мне присылать именно этот вариант ответа, а надо было присылать... Ой, вернее, да, факт не надо было присылать. А фейк? Да, пожалуйста, за здрасте. Особенно 33-м по счету. И этим счастливчикам, кто получит 2 билета в Большой театр на «Макбет», у нас сегодня оказалась Ирина, 5286, последние цифры номера. Но мне особенно понравилось, что Ирина приписала к своему ответу. Пишет: «Ника, вы супервыдумщица. Ничего не знаю про водолазов, но больше суток на глубине могут и рога вырасти». Я вам не верю. Это, говорит, фейк. И все правильно вы говорите. Ирин, мы вас поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок и воспользоваться билетами. Ну, а про рога, это вы очень точно. Это, наверное, факт.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза?
5: А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где планируют строить дома и когда смотреть на падающие звезды.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад главы правительства о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Александр Турчин уже обсудил возможную повестку с коллегой Михаилом Мишустиным. Речь идет о совместных проектах и развитии союзного государства. В ближайшие несколько дней подготовят информацию для встречи лидеров двух стран. Беларусь нарастит поставки цемента на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента Беларуси. По его словам, для этого есть все предпосылки. Предприятие цементной отрасли удалось спасти благодаря модернизации. Всего было потрачено около 1 миллиарда и 200 миллионов долларов.
0: К новостям в мире.
1: Армения и Франция установили стратегическое партнерство. Соответствующую декларацию подписали Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Церемония прошла в Ереване. Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и оборонных технологий. Кроме того, подписаны документы о дорожном строительстве, защите культурного наследия и программе доступного жилья. Один из городов-спутников Минска резко вырастет. Речь идет о Фаниполе. Ожидается, что к 2035 году население увеличится с 19 до 29 тысяч человек. Под застройку нового района отдадут более 200 гектаров земли. Город будет расти на юг. Проект предусматривает строительство многоквартирного жилья, частных домов, школы и двух детских садов. Точные сроки строительства пока не называются. И в завершение выпуска. Сегодня ночью можно будет наблюдать пик метеорного потока. Падающие звезды связаны с кометой Галлея. Частицы входят в атмосферу со скоростью около 65 км в секунду. В северном полушарии ожидается от 10 до 30 метеоров в час. Наблюдать за звездопадом удобнее всего вдали от городских огней.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Первое радио. Пришла весна.
1: Ну а я, Ника Романова, между делом пришла к вам об одном интересном сериальчике рассказать.
0: Дневной сеанс.
1: Знаете, друзья, это чувство, когда самолет уже набрал высоту, стюардессы разнесли кофе, а вы начинаете клевать носом. Так вот, с этим сериалом этот номер не пройдет. Забудьте про сон, уютный плед и скуку. Захваченный рейс – это чистый адреналин, который держит в кресле все 7 часов полета. В центре сюжета первого сезона – рейс из Дубая в Лондон. Пока пассажиры спорят из-за подлокотников, группа захватчиков берет управление лайнером в свои руки. И единственный, кто может как-то исправить ситуацию, профессиональный переговорщик Сэм Нельсон в исполнении Идриса Эльбы. Он главная звезда и локомотив сюжета. И очень удачно оказался на этом захваченном борту. Если коротко, забудь про логику и приготовьтесь к интереснейшему аттракциону. Это идеальный вечерний просмотр для тех, кто соскучился по крепким триллерам в закрытом пространстве. Кстати, вышел и второй сезон в этом году про захват поезда. Но первый, честно, мне понравился больше, что, собственно, закономерно, хотя второй тоже ничего. Посмотрите и вы этот захваченный рейс, а потом обязательно расскажите мне об этом. И заодно поделитесь, что еще смотрите и что вам интересно. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Кстати, еще успеваете и приветы свои сюда передать.
0: Дневной сеанс.

0: гулять в такую погоду, устроить себе легкую пробежку – одно удовольствие. Главное, чтобы дождь не пошел. Но сегодня вероятность такую наши синоптики не исключают. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27, ну а по югу аж до плюс 30. В Минске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, западный умеренный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25, вечером плюс 17-20.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Вы вот когда, друзья, какой-нибудь фильм или сериал смотрите, тоже не забывайте поделиться потом впечатлениями к нам на Viber Telegram, единый номер 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Рубрика «Дневной сеанс», между прочим, в этом часе как раз для этих историй.
1: «Дневной сеанс».
0: Вот что Елена написала. Сейчас смотрю мини-сериалы «Чудовище внутри меня» и «Владимир». «Чудовище», говорит, заинтриговал с первой серии, а «Владимир» немного другого жанра. Ну, вот этим вы как раз и меня заинтриговали, Елена. Я полезла в интернеты, значит, ваши, и нашла про этого Владимира интересную информацию. Он, оказывается, сериал про взрослую... Сериал или фильм, кстати? Сериал, по-моему. Он про взрослую женщину, которая увлеклась однажды молодым коллегой. Да-да. И кто мы такие, чтобы ее за это осуждать? Правда, девочки? Так что надо просто посмотреть обязательно, чтобы узнать, к чему там это их обоих приведет и чем там все у них закончится. Так, есть еще кое-что от Виктории. Ника, рекомендую вам посмотреть сериал «Романовы». И не только из-за фамилии. Интересный исторический. Ой, Вик, а я, кстати, такое люблю. Так что спасибо. Особенно, если он исторически достоверно снят. Это вообще мое. Ну вот, пожалуй, пока нам этого и хватит. Правда же, а завтра снова встретимся, чтобы обсудить. И не только кино. А на сегодня это все. Впереди вас еще навестят мои коллеги из «Как дома» шоу Вика Красовская и Владимир Николаевичек. Желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня с МВ-радио. Пока!

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai. Сочная, малиновая.

Свежая волна. Выбираем ритм.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о цифровизации госуслуг и как соблюдать диету питомцам.
0: Новости.
1: Витебская область в течение нескольких лет преобразится как визуально, так и в экономическом плане. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин по итогам совещания у главы государства. Одним из вопросов было присоединение к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Масштабирование бизнеса имеет экономическую логику. Работать напрямую с крупными российскими сетями могут только крупные производители. В Беларуси упростили ряд административных процедур. Решение подписано премьер-министром Александром Турчиным. Это часть работы по переводу государственных услуг в цифру. Теперь больше административных процедур будут проводить через службу «Одно окно». А на портале «Е-послуга» расширят список заявлений, которые можно подать онлайн.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия готова к любому сценарию, об этом заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о повышении пошлин США на европейские автомобили до 25%. Напомню, ранее президент Дональд Трамп обвинил Евросоюз в невыполнении торгового соглашения. По мнению политиков, угрозы направлены именно против немецких автопроизводителей. И к новостям в регионе. В Солигорском общежитии произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели быстро его ликвидировали. Пострадавших нет. Эксперты установили причину – короткое замыкание в тепловентиляторе. В комнате полностью уничтожены вещи, закопчены стены соседних помещений. Спасатели напоминают – не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. И в завершении выпуска. Около половины домашних животных в мире имеют лишний вес. Об этом рассказали ученые. Помочь питомцу похудеть можно без стресса для животного. Для этого нужен комплексный подход – диета, физическая нагрузка и изменение поведения. Кормушки-головоломки помогут питомцу тратить больше энергии на добычу еды. Кроме того, следует заменить лакомства на низкокалорийные угощения. Ученые подчеркивают, что необходимо также регулярно посещать ветеринаров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше 0. Днем от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Майкл Джексон вновь установил рекорд и вошел в историю. На прошлой неделе певец оказался в топе чарта Billboard Hot 100. Его культовый хит «Триллер» поднялся на 10-ю строчку рейтинга. Возвращение популярности совпало с выходом в прокат биографического фильма «Майкл». Премьера картины прошла в апреле 2026 года. Шакира собрала 2 миллиона зрителей на своем концерте в Бразилии и обошла Мадонну. Звезда дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собрав рекордную аудиторию. По предварительным оценкам мэрии Рио, концерт принес городу около 70 миллионов долларов за счет туризма и гостиничного бизнеса. Зрители начали занимать места на песке за 48 часов до начала. Также около 1500 частных лодок и яхт выстроились вдоль береговой линии, чтобы наблюдать за концертом с воды. Шоу стало грандиозным финалом мирового турне певицы. Шакира заявила, что выбрала Рио для этого выступления, чтобы отблагодарить латиноамериканских фанатов за десятилетия поддержки. Есть предположение, что Клава Кока и Дима Масленников тайно поженились в Париже. Очевидцы случайно заметили звезд на французских улочках и опубликовали кадры в соцсетях. Пара была в праздничных нарядах, Клава в коротком белом платье с букетом ландышей, а Дима в классическом костюме. На безымянных пальцах обоих были замечены обручальные кольца, что стало главным аргументом в пользу версии о свадьбе. Увидев, что их снимают, они заметно засмущались. Судя по всему, о своем возможном бракосочетании Кока и Масленников хотели объявить позднее. Ну что ж, совет да любовь – тот случай, когда мы очень рады за них, причем от всего сердца.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись».

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о некоторых выплатах ко Дню Победы и о полезных свойствах кофе.
0: Новости.
1: В Беларуси в прошлом году приостановлена деятельность более 40 строительных объектов. Об этом рассказали в Департаменте охраны труда. Также запрещена эксплуатация более 4000 станков и машин, которые создавали угрозу для жизни и здоровья работников. Самый высокий уровень травматизма отмечен в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основными причинами являются нарушения требований охраны труда. В Беларуси начались выплаты материальной помощи ветеранам ко Дню Победы. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Размеры помощи ежегодно устанавливает правительство. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 5000 рублей. Труженики тыла и блокадники по 2500. Выплаты продлятся по 8 мая.
0: К новостям в мире.
1: Уровень поддержки власти среди населения в Европе рекордно низкий. Согласно социологическому онлайн-опросу, 74% немцев отрицательно относятся к канцлеру Фридриху Мерцу. Во Франции 72% респондентов не одобряют деятельность Эммануэля Макрона. В Великобритании 68% граждан негативно оценивают деятельность премьер-министра Кира Стармера. Наиболее позитивные показатели отмечены в Дании. И к новостям в регионе. В Минском областном клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны появилась новая аллея. Традиция высаживать яблони продолжается уже 7 лет. В этом году к акции присоединились представители Белорусского союза женщин и местные власти. По словам организаторов, такая традиция – это символ жизни, мира и уважения к героям, которые подарили нам победу. И в завершении выпуска: кофе защищает организм от старения. К такому выводу пришли ученые из США. Соединение в напитке активирует рецептор, который регулирует работу генов. Этот белок уменьшает воспаление, улучшает метаболизм и восстановление тканей. Кофе снижает риск старческого слабоумия, болезни Паркинсона и метаболических нарушений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Шоу на 97.4 FM.
1: А вот и действительно улыбка на устах появляется. И у Вики, и у меня. А знаешь почему, Вик? Сегодня 5 мая. Тебе о чем-то это говорит?
2: Конечно, говорит. Я знаю, что сегодня в Беларуси отмечается День печати. Это профессиональный праздник журналистов, издателей, полиграфистов и всех, кто связан со средствами массовой информации. Мы желаем своим коллегам из информационного агентства «Минская правда» всегда быть в эпицентре событий. Пусть ваши заголовки цепляют, инфоповоды гремят на всю страну, а тиражи разлетаются быстрее горячих пирожков. Поэтому, ребята, жгите глаголом, будьте в топе. И главное, когда мы встречаемся вместе с вами, давайте вместе
1: дружить, пить кофе
2: сегодня,
1: да,
2: есть,
1: конечно,
2: торт, о, поздравлять
1: что
2: друг
1: было,
2: друга.
1: То было, да.
2: Потому что в этот день, ты знаешь, и погода шепчет, и настроение улыбается. И тем более, друзья, мы впереди еще 3 часа будем проводить вместе, подарки разыгрывать. И, кстати, привет и поздравления передавать. Вдруг ваши коллеги сегодня тоже отмечают профессиональный праздник. Пишите 8029-1010-307, это Вайбер и Телеграм.
1: Да, конечно. Ну, как говорится, полна, ну, светом, прям-таки, ну, как-то перо, да? Вот как оно говорится. А, полна радостью коробочка. Та, которая собирает всех стихоплетов, всех людей, которые работают с рифмой. В общем так, вдруг у вас не хватило поздравлений, мы это сможем сделать в ближайшие 3 часа. Так, Вика?
2: 100%. А еще разыграем билеты в мир иллюзий. Будем играть с искусственным интеллектом. И не забывайте подписываться на соцсети, потому что там тоже много всего интересного. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
1: И Вик Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Пилка.
1: Володя, ну кто бы мог подумать, что еще на прошлой неделе шел снег, мы ходили в зимних куртках, и никто не думал, что солнце будет так светить, и можно будет загорать.
2: Да, и сегодня меня раздражают голые спины, да, женские?
1: Ну, может быть.
2: Так не может быть. Я вот так как раз-таки шел на работу и смотрю, уже ничего не прикрывают практически.
1: А чего ты недоволен? Обычно мужчины радуются.
2: Так голова вертится, а я на байке. Следить за дорогой-то надо.
1: Даже сложно Володе говорить, когда он видит оголенных женщин.
2: Нет, я спокоен.
1: Да. Я вчера видела девушку в кабриолете. Да, и она тоже была...
2: С длинным волосом?
1: У нее была прическа собрана. И знаешь, что я решила лобовое помыть стекло, и на нее капельки попали воды, освежили.
2: Ай, молодец. Вот у меня тоже так сегодня сделали. Я сзади стоял на мотоцикле, и как раз вот человек тоже решил помыть. Ну, помыл мне очки, мне мотоцикл.
1: Надо освежаться и немножко возвращаться в реальную жизнь.
2: Я его поблагодарил, кстати.
1: Вот, поэтому мы, кстати, иногда живем действительно в мире иллюзий. И
2: есть
1: иногда
2: такое?
1: Себе создаем те самые миры, которых не существует, но мы вас приглашаем в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, вот как Володя иногда за рулем своего двухколесного друга.
2: Да.
1: 20 разнообразных фотозон, интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. У нас на кону один билет.
2: Ну и прекрасно. А я могу сказать, что же нужно будет сделать. Во-первых, конечно же, выслушать, что за правила в нашей перепелке. Мы встречаемся с искусственным интеллектом. Сегодня с нами работает Ива. Вот. И договариваемся о том, что он берет музыкальную композицию, не меняет текст. Кстати, по тексту вы можете понять, что это такое за музыкальная композиция, а меняет кардинально музыкальное направляющее. Дальше мы это включаем. И ваша задача узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Ну а дальше, уже повторяю, 8029-10-10-307, это Viber, Telegram. Вика мне скажет, ну, наверное, номер сегодня будет, подожди, 5.
1: Ты угадал, ты прочитал мои мысли, ты обладаешь сверхспособностями, Володя. Я начинаю немного тебя бояться, ну а наши слушатели должны громче сделать свои приемники и услышать то самое задание.
0: Перепелка.

0: Венера, я Земля.
1: Ну да, правда, песня необычно зазвучала, но судя по тексту и судя по количеству сообщений, которые уже летят в наши мессенджеры, я понимаю, что догадались. Друзья, присылайте ответы. Пятая победная на кону, билет в мир иллюзий. Всем желаем удачи.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.
4: That's just

0: 97,4 FM. Перепелка.
1: Мы очень любим искусственный интеллект, особенно когда он создает хиты. Именно так хочется назвать песню, которую обработал и в эфир выпустил Володя. Искусственного интеллекта зовут сегодня Ива. Не просто так выбран никнейм и этот персонаж, уж поверьте.
2: Да, это правда.
1: Давайте слушать, что наваял, что он там сделал, ну а потом называть имя победителя.
0: Перепелка.

0: Венера, я Земля.
1: Вот если бы я была астрологом, я сказала бы, хорошо, что Венера не в Марсе сегодня, потому что, когда такое происходит, тогда немного такое агрессивное состояние происходит
2: начинается.
1: У людей.
2: Какой там дом? В каком этом году?
1: Ну вот я про это и хотела сказать, но давайте слушать правильный ответ, какой дом, какой год и кто стал победителем.
2: Мало того, мы узнаем оригинал сейчас.
3: Оригинал.

0: наша любимая Аня Плетнева, группа «Винтаж», «Ева», песня, которая, на мой взгляд, стала супер успешной благодаря вот этому кусочку «Ева, я любила тебя», группы «Гости из будущего».
1: Из будущего, конечно, Ева Польна, да.
0: Правда, это получился настоящий суперхит, который будет жить долго, потому что даже зумеры, даже поколение Альфа знает этот хит, поет, и им это тоже нравится.
1: Ну а что же нравится нашим слушателям? И получать билеты, призы, выигрыш, да?
0: Конечно, подарки есть.
1: Давай.
0: Пятое сообщение прилетело нам от слушателя по имени Букля. Букля, вот так подписанная. 3015, последние цифры номера.
1: Это же сова.
0: Да.
1: Букля, по-моему, да?
0: Наверное, я не знаю.
1: Сова из Гарри Поттера. Вот она билет. Она письмо принесла и получила письмо. Здорово.
0: Короче, мы вас поздравляем. Не знаю, кто вы там, кто прячется за этим никнеймом. Букля, мы отдаем вам билет в мир иллюзии, в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: Да, но не только у нас фантазии, еще в городе Марсель. Там такие фантазии сейчас происходят. А что конкретно, мы очень скоро расскажем.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Ну, да. Ты только представь, лазурный берег, крики чаек, соленый бриз и аромат Прованса. Я сейчас говорю про Марсель.
1: Вика, ну, судя по твоим сводкам, аромат Прованса – это Марсель, смесь немытого порта и забастовки мусорщиков. Если ты ищешь сказку, вот, про Аладдина. Я думаю, что как раз-таки вот в этой сказке фрагмент, когда тебя ночью пытаются зарезать, это про Марсель.
0: Ну, Володь, зачем ты так? Это же город с характером, там южный колорит, там даже у подростков есть работа. Но они там такие предприимчивые.
1: Да, предприимчивые. Отличное слово для малолетних дозорных в бандах. Вот смотри, карьерный рост в Марселе выглядит примерно так. 10 лет ты караулишь, да? В 12 у тебя уже свой мопед, в 15 личное досье в полиции размером с «Войну и мир».
0: Ну, люди живут страстью, понимаешь? Все как в сказке, как в Аладдине.
1: Да-да-да, вот. Особенно страсть, ну, к перестрелкам, вот, в северных кварталах. Знаешь, там в Марселе это единственный город, где фраза туриста «Я хочу незабываемых впечатлений» звучит как «Явка с повинной». Ну, честно, туда едешь за адреналином. Бежать от отеля до порта и дальше, чтобы у тебя не украли кошелек, это не всем удается.
0: Я хочу тебе сказать, что не только в Марселе ты свой кошелек бережешь. Я была в Париже,
1: ага.
0: И я тоже держалась за него крепко, потому что я видела, как охотятся на твой кошелек.
1: Вот именно. А представляешь, когда метро, ну, понятно, что сейчас идем уже разговор полностью о Франции, когда в метро ходят специальные люди, которые свистят и говорят о том, что
0: ну, к вам
1: карманники!
0: Подошли, да, к вам подошли из банды.
1: Да-да-да, карманники, вот у них такое есть. В Италии сейчас есть такие люди хорошие. Я говорю сейчас про хороших людей, которые действительно хотят, ну, чуть-чуть обезопасить туристов.
0: Ну, а их не обезопасить, потому что, Володя, в Испании на пляжах, сам знаешь, что творится. Не оставить ни кошелек, и не думайте, что полотенце сохранит ваш кошелек,
1: вместе
0: телефон или карточку.
1: Да,
0: все заберут, все, берегите свое имущество, потому что, ну, это правда страшно.
1: В общем так, отдыхать лучше у нас. Минское море уже нагрелось. Почти.
0: Ну, почти, почти, Володь. Я не думаю, что настолько нагрелось, чтобы купаться.
1: Я про то, чтобы хотя бы ножки помочить.
0: Ну, как минимум можно, и даже позагорать можно. Но и вообще, я считаю, надо наслаждаться тем, что у нас есть, потому что человек счастлив, может быть, вот в определенном моменте. Если ты себя запрограммируешь и настроишь, то именно так и будет.
1: И еще закроешь сумку на замок.
0: Ну, если окажешься в Европе, берегите там свои деньги, свои телефоны, фоны, кошельки и не оставляйте без присмотра.
1: Обязательно. Ну, а могу сказать о том, что с хорошими новостями с нами очень скоро и с вами, конечно же, поделится Екатерина Гунько.

0: Авторадио. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Египта и где появился новый арт-объект.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагедией на заводе пиротехники в уезде Люян. Там в результате взрыва погибли более 60 человек. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью восприняли сообщение об этом инциденте. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Беларусь заинтересована в привлечении инвестиций из Египта. Переговоры прошли в Минске. Министры экономики двух стран обсудили текущее состояние дел и перспективы взаимодействия. Участники отметили большой потенциал для сотрудничества. По итогам встречи достигнута договоренность об активизации совместной работы по инвестиционному треку, что будет способствовать укреплению экономических связей между странами.
0: К новостям в мире.
1: Перемирие между США и Ираном сохраняется, несмотря на напряженность в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Пентагона. Иранские силы призвали воздерживаться от прохода через пролив без координации с Тегераном. США сообщили об уничтожении иранских катеров и перехвате ракет. В Тегеране эти данные опровергли и назвали ложными. И к новостям в регионе. Ограничения на посещение лесов действуют почти на всей территории Минской области. Сейчас такие меры не ввели власти только трех районов – Копыльского, Слуцкого и Стародорожского. Местные зеленые массивы можно посещать свободно. Однако в леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершении выпуска: в Беларуси появился необычный арт-объект. В городе Мосты теперь можно самостоятельно включить подсветку подвесного моста. Для этого нужно отсканировать QR-код на специальной табличке и оплатить 20 рублей. После этого подсветка включится на 15 минут. По замыслу организаторов, услуга рассчитана на романтиков, которые желают удивить вторую половинку, а все собранные средства направят на обслуживание освещения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, друзья, всем привет, кто находится за рулем. Самая актуальная информация здесь и сейчас, что происходит.
2: Ну, жару прям.
1: Да-да-да. И, кстати, для вас очень свежая информация о том, что 6-7 мая временно ограничит движение на нескольких участках дорог с 12 утра до 13.30 6 мая, а также с 18.30 до 20.00 7 мая возле Монумента Победы, ну, в связи с проведением репетиций, торжественных мероприятий. Поэтому, друзья, учитывайте эту информацию и объезжайте, чтобы не создавать дополнительных пробок и заторов. Ну, а сейчас в Минске сервис Яндекс говорит 6 баллов. В центре, как всегда, есть небольшие затруднения. Это в районе непосредственно улицы Ленина и проспекта Независимости. На Купалы и Богдановича имеется затор. В районе улицы Сторожевская и проспект Машерова небольшое затруднение. А также на непосредственно Куйбышева в обоих направлениях стоят автомобили. Ну, еще я вижу небольшой затор в районе проспекта Победителей недалеко от Стеллы.
2: У нас по Кольцевой тоже есть неприятные моменты. Это Логойский тракт, это выезд в внутреннюю часть Кольцевой. Там случилось ДТП, и в данный момент пробка растянулась на примерно 10-15 минут. МКАД тоже не радует, но с этим борются, я так понимаю. Все-таки дорожное покрытие скоро будет хорошее. Это внутренняя часть Кольцевой, прямо с проспекта Независимости, на 1-5 километр. Там тоже пробка есть. И у нас есть еще Площадь Победы. Это выезд на внешнюю часть Кольцевой. Там тоже ДТП и тоже затруднение в движении. Все остальное в зеленом цвете, как говорится, замечательно, можно и двигаться.
1: Да, друзья, вместе с нами тоже двигаться веселее и намного вкуснее. Ведь игра «Что не так у шефа» начнется через несколько минут на Минской волне. Это как дома шоу Володя Николайчик.
2: И Вика Красовская. Два профессионала готовы идти на кухню.
0: Обстановка на дороге.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, я смотрю на календарь, сегодня 05.05, я загадываю желание, чтобы вечером мне не пришлось ничего готовить.
2: А, это возможно. Как? Знаешь, каким образом? Да. А все очень просто. Есть такой замечательный номер телефона 7767. Знаешь, чей это номер?
1: Догадываюсь.
2: Вот, и я тоже хочу нашим слушателям рассказать о том, что если действительно хотите ароматное кофе или горячей пиццы, ну или настоящего уюта, заходите в кафе «Гараж». Здесь каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или учатся готовить пиццу на бесплатных мастер-классах. Нет времени зайти, вот как Вики, например. Угу. Заказывайте любые блюда на сайте garage.by, мобильное приложение или по короткому номеру 7767. «Гараж» истории начинается здесь. А на кону у нас в нашей игре «Что не так у шефа?» Конечно же, пицца и безалкогольный охлаждающий глинтвейн.
1: Это мечта, особенно вечером, когда немножко жарко, когда лениво, когда вот все тебе шепчет и говорит: «Расслабься, отдохни, ничего не делай».
2: Звонок. Ты открываешь и...
1: И курьер приносит пиццу.
2: Браво!
1: Мы, в общем, с Володей тут фантазируем, загадываем себе желание. Ну, а вы запоминайте номер 8029-1010-307. Туда будем принимать ваши ответы, правильные и неправильные.
2: Да.
1: В игре «Что не так у шефа», где я каждый раз готовлю что-то новенькое, что-то необычное.
2: А я каждый раз узнаю что-то новенькое и что-то необычное.
1: Ну, а сегодня я решила, Володя, приготовить не салат, не суп и даже не первое, второе блюдо.
2: Что, будем просто пить воду?
1: Мы будем пить с тобой кофе. Но необычный. Я решила пройтись по основным модным рецептам, которые существуют в минских кофейнях. И понимаю, что не все, например, осведомлены различными видами кофе. Например, кто-то знает раф благодаря ТикТоку. Да? Кто-то знает капучино.
2: Ну, я классику, я макачино.
1: Макачино, да. Ты любишь. Бульбачино.
2: Обожаю бульбачино.
1: Но я решила сегодня приготовить бамблби. Да-да-да, такой кофе существует. Называется он бамбл, ну, если сокращенное название. Наверняка вы слышали. А если не слышали, то я вам расскажу. Кстати, именно бамбл кофе очень популярен и в нашей стране, и в России. Все его заказывают именно в летний сезон.
2: В общем, такое тонизирующее что-то, да?
1: И охлаждающее. В общем, ингредиенты подробно вы узнаете чуточку позже. Я прочитаю рецепт с одним лишним ингредиентом. Если догадаетесь, какой я туда добавила, он никогда ни при каких обстоятельствах там не может оказаться. Вы уж точно поверьте мне на слово.
2: Ваше действие 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. И номер правильного сообщения будет...
1: Первый. Да.
2: Первый,
1: первое сообщение, я считаю, сегодня достойно будет победы. На кону пицца, и мы вместе с вами готовим охлаждающий, модный кофе «Бамбл» на Минской волне.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для приготовления кофе «Бамбл» нам понадобится двойной эспрессо из кофемашины, апельсиновый сок, молоко, карамельный сироп и обязательно лед. Что из этих ингредиентов лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа.
1: Решили мы сегодня с Володей освежиться, приготовили бамбл кофе, известный слоистый напиток из эспрессо, апельсинового сока и сиропа.
2: Ох, да, вкуснота.
1: Если не пробовали, обязательно сделайте это, ну, чтобы вы понимали, это ваш продукт или не совсем.
2: Или же можно просто в кафе сначала попробовать, а потом уже самому экспериментировать, правильно?
1: А я вообще только за кафе. Ну. Я признаюсь честно, дома никогда так вкусно не получится.
2: Так, все, знаю, особенно после индейки, но индейка у тебя получилась шикарная.
1: Ну, вот видишь, но я расскажу еще про бамбл кофе, что
2: давай.
1: Мое имя коктейль получил из-за внешнего вида. И при правильном приготовлении слои кофе и сока не смешиваются, напоминая полосатый окрас шмеля. Переводится бамблби, это шмель.
2: Полосатый мух. Знаю.
1: Ну, в общем, придумал его бариста, кстати, из России в 2001 году. И он невероятную популярность, мне кажется, последние годы у нас в Беларуси приобрел. Поэтому мы решили в нашей игре приготовить и вас немножко просветить в этом вопросе.
2: Да, ну а самое главное, за что же мы сражались? Я могу вам сказать о том, что у нас на кону была пицца и безалкогольный глинтвейн. Где это можно приобрести? Конечно, в кафе «Гараж». Заходите, если нет времени, то заказывайте любимое блюдо на сайте garage.by или же по мобильному приложению. Ну а можно по короткому номеру 7767. «Гараж. История начинается здесь».
1: В общем, я прочитала классический рецепт Bumblebee, добавив один лишний ингредиент. Хотя вот в мире кофе постоянно экспериментирует. Классический бамбл, Володя, никогда, ни при каких обстоятельствах не добавляют молоко, потому что если эти две субстанции совместить...
2: Ну, три.
1: Ну,
2: кофе,
1: да,
2: апельсиновый сок и молоко.
1: Да, ну или даже просто молоко.
2: И тогда
1: молоко.
2: Можно надолго...
1: В общем, нет, я тебе расскажу, не в этом дело.
2: Давай.
1: Апельсиновый сок обладает высокой кислотностью, и при контрасте с кислотой белок в молоке сворачивается, и вместо напитка получаются те самые неаппетитные хлопья. Поэтому никогда не добавляйте молоко или сливки в бамблби.
2: В общем, не экспериментируйте, Вика советует.
1: Да, только сок, только сироп и только кофе, ну и лед можно добавить. Все.
2: А, кстати, да, вот я видел там на дне чашки всегда был лед.
1: Всегда.

0: Володя, да. Я тут нашла секрет вечной молодости. И оказывается, нужно просто подписать указ о поддержке бизнеса на 10 лет вперед. И время для тебя официально останавливается.
1: А, ты про дядюшку Дональда. Ну да, человек просто очень ответственный. Говорит, я эти льготы вводил, и мне ими пользоваться, ну, через 9 лет. Ну, логично же. Не оставлять же такую красоту, вот, преемникам,
0: ну, да,
1: а?
0: 89 лет, отличный возраст, чтобы наконец-то пожить для себя в овальном кабинете. Ну. Знаешь, когда, ну, ты в гостях уже надел пальто, но вдруг вспомнил, что на столе осталась недоеденная пицца и любимая кола Зеро. И такой, пожалуй, я задержусь еще на пару сроков, ну, то есть часов.
1: Да-да-да, вот главное, что в Конституции США сейчас, ну, чувствует себя как бы самый, вот этот вот решительный Трамп, который вроде бы все по правилам, но если очень хочется пересмотреть, ну, или посмотреть за налогами, вычетами лично, то календарь-то можно и подкрутить.
0: Ну, в этом и есть. У меня же сам Трамп, он всегда дает инфоповод и всегда есть темы для обсуждения. Уверена, что это не последняя новость.
1: Стук вот по этому президентскому стулу и столу и кричать о том, что я здесь надолго. А, ты знаешь о том, что у него рейтинг ушел к 37%.
0: Опять?
1: Ну, снова?
0: Ну, надо, поэтому надо создавать инфоповоды. Помнишь, вот. Он на мусоровозе катался?
1: Да, картошку в фастфуде раздавал.
0: Да, чем только не занимался, чтобы привлечь внимание. Поэтому сейчас будет очередная волна каких-то новостей, которые мы с тобой точно обсудим.
1: Ну, абсолютно. А ты знаешь, кто нам в этом поможет? Нам эти новости расскажет Екатерина Гунько.
0: Ждем, совсем скоро она появится в студии.

0: Минской волне.
1: Заходи без причин.

0: на Минской волне.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: кроме меня в этой студии так улыбается яростно, прям-таки, да, все 32, это, конечно, Катерина Гунько. Вот она у нас в эфире уже. Привет, Катерина.
1: Привет, Володя. Здравствуй, Вика.
2: Привет.
1: Сегодня очень хорошая погода, и это меня не может не радовать.
0: А вот она.
1: Добрый вечер, слушатели. Коллеги, у меня сегодня к вам вопрос философский. Расскажите, всегда ли необходимо отстаивать свои права, и когда вы это делали в последний раз?
0: Начинай.
2: Но почему я должна начинать?
0: Я могу
2: сказать. Нет,
0: ну,
2: я могу давай. Ответить. Да. Я не всегда отстаиваю свои права, признаюсь честно. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы человек, особенно когда ты в каком-то конфликте находишься, даже это посторонний, неважно, в магазине, я буду тоже философски отвечать обтекаемо.
0: Давай.
2: И иногда это выручает. И я тогда с легкой, чистой совестью делаю такой вывод, что я все сделала правильно. И не всегда стоит подключаться к чужим каким-то негативным эмоциям, потому что ты к этому не имеешь никакого отношения.
0: Ну, а я буквально вот вчера отстаивал свои права как хозяина собаки. Да. Она, понимаешь ли, вот это моя псиночка, вот, решила убежать от меня, а я сказал: я хозяин, иди ко мне.
1: Ага.
0: И отстоял, ты... она вернулась. Мой пес
2: она
0: вернулся.
2: Она просто есть хотела, собака твоя.
1: Она просто знает команду ко мне,
0: да.
1: Все понятно. Коллеги, сегодня споры переходят на цифровой уровень. Подробнее о необычном судебном деле в этом выпуске.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Египетские специалисты перенимают передовой опыт Беларуси в области ЖКХ. Рабочая встреча прошла на одном из предприятий столицы. Белорусы показали гостям производственную базу и специализированную технику. Стороны обсудили высокие стандарты механизации работ и санитарного содержания территории. Подобные международные контакты открывают новые перспективы для модернизации коммунальной сферы и укрепляют взаимодействие между странами. В Министерстве финансов сообщили о росте числа участников программы дополнительной накопительной пенсии 3+3. На сегодняшний день в ней участвуют около 80 тысяч человек. Из них 70% – женщины. Договор можно заключить онлайн или в офисе, а затем подать заявление работодателю.
3: К новостям в мире.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере привела к гибели 3 человек. Известно, что судно принадлежит Нидерландам. ВОЗ подчеркивает, летальность при заболевании достигает 40%. Оно не передается от человека к человеку. Инфицирование происходит от следов жизнедеятельности грызунов. Риск для населения низкий, необходимости в ограничениях на поездки нет. Корабль находится у побережья Кабо-Верде. И к новостям в регионе. В День Победы главные торжества Минской области пройдут на Кургане Славы. Об этом рассказали в Минобл-исполкоме. Программа мероприятий начнется в 10 утра. Музей под открытым небом предложит познакомиться с экспонатами о событиях Великой Отечественной войны. Также запланирован концерт. Вечером на склоне Кургана Славы покажут видеоинсталляцию с документальной хроникой и пиротехническими эффектами. Кульминацией станет фейерверк. К мемориальному комплексу будет курсировать специальный маршрут от станции метро «Восток». И в завершении выпуска: в Китае суд признал незаконным увольнение сотрудника по причине внедрения искусственного интеллекта. Компания заменила часть задач работника нейросетью и предложила ему перейти на должность с понижением зарплаты. После отказа сотрудника его уволили в одностороннем порядке. Суд постановил, что замена человека более дешевыми цифровыми инструментами не является допустимым основанием для расторжения договора.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну вот, вечер, закат практически через час будет, а пока мы наслаждаемся солнышком. И знаешь, такое интересное чувство у меня сейчас.
2: Наверное, я подключилась к твоему состоянию, и да? Ты чувствуешь себя немного космически.
1: Вот, да, что такое галактическое, не свое.
2: Это новый диагноз, Володя. Но это не просто диагноз, это супер новость, которая понравится и тебе, и мне, и всем нашим слушателям. Да, я буду сегодня доктором, но я буду немножко...
1: Космическим?
2: Конечно. О-о-о. Ну, каким я еще могу быть? Рассказываю, что сегодня ночью мы спать не будем. Причем все.
1: Чего это?
2: Потому что все будут смотреть на небо, а там будет настоящий кинотеатр. Да. Мы будем видеть пик метеорного потока. 40 падающих звезд в час обещают нам астрономы.
1: Это вообще не безопасно или безопасно?
2: Это абсолютно безопасно. Главное, чтобы ясное небо было. Вроде как оно сегодня планируется.
1: Ну да, сегодня говорили, что будет.
2: Вот, поэтому, друзья, вот вечером надо, может быть, как-то отдохнуть чуть-чуть, угу. А потом, ближе к ночи, обязательно посмотреть, что будет на нашем небе. Но это какая-то феерия будет. Именно ночью, глубокой
1: ночью. А я вот представляю,
2: ночью.
1: Большая луна. У нас сейчас большая луна?
2: Да.
1: Большая луна. Какой-нибудь хвост кометы.
2: Угу.
1: Что-то вспоминается мне вечера на хуторе близ Диканьки.
2: Не знаю. Я вообще предлагаю составить список желаний, потому что работы для Вселенной будет много. Ближе к 2-3 часам ночи самый сок начнется. Поэтому время у вас есть. Желаний, я уверена, тоже список найдется. Загадывайте, записывайте.
1: Да, вот это правда.
2: Все, луна яркая. Спрячьтесь где-нибудь под деревьями, чтобы хорошо рассмотреть этот метеорный поток.
1: Балкон выйти. Главное, чтобы не мешало уличное освещение, потому что, когда светло, практически небо не видно.
2: Планы на вечер уже прописаны, составлены. Подписывайтесь на наши соцсети, мы скоро вернемся, у нас будет батл мнений. А какая тема и что мы будем обсуждать, обязательно узнаете.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Русское радио. Батл мнений.
1: Хожу я, значит, по улице, да, выгуливаю собаку, и понимаете ли что? Я в наушниках, да, и слушаю аудиокниги. Но некоторым не нравится то, что я в наушниках, а некоторым не нравится о том, что я слушаю аудиокниги. А мне неудобно на ходу читать настоящие бумажные книги. Что с этим делать,
2: Вика? Ну, Володя, есть решение, очень много решений, и в целом это тема, которую мы сегодня поднимем.
1: Вот.
2: Аудиокниги и подкасты – это полноценная замена чтению или же все-таки нет? Только бумажная или электронная книга дают глубину погружения, и текст нужно видеть глазами. Не зря мы делимся на аудиалов,
1: да, визуалов, да, конечно.
2: Людей, которые по-разному воспринимают информацию, и по-разному она у нас у всех задерживается. Сейчас самое сложное – это задержать информацию, мне кажется, в голове.
1: Да, многих в одно ухо влетает, другое вылетает. Но, видишь, мы как раз-таки в нашем мессенджере дали вот такое сообщение, то есть просьба узнать, а точнее сказать, что больше нравится.
2: Да, аудиокниги и подкасты, является ли это заменой чтению? Мы спросили в Threads,
1: да,
2: Минской,
1: да,
2: волны. Зайдите, угу, обязательно подпишитесь. И вот сообщения, которые прилетели, давай мы озвучим в эфире. И
1: ну-ка,
2: если кто-то хочет поучаствовать тоже в Threads, заходите, пишите. Можно это делать, кстати, в Вайбере и Телеграме 8029-10-10-307. Виктория написала.
1: Да, вот Виктория написала: замена, но не полная. Зрительное восприятие очень важно. Хотя бы, чтобы визуально запомнилось, да?
2: Угу.
1: Как правильно пишутся новые слова, да.
2: Ну, Виктория, то есть она и образовательные элементы использует, потому что, когда мы читаем книги, мы...
1: Запоминаем,
2: естественно,
1: да, всякие склонения и все остальное в направлении, да.
2: Согласна.
1: А что там еще?
2: Еще слушатель написал, слушательница, я бы сказала, что это не замена чтению, а дополнение.
1: Ага.
2: Кому-то легче воспринимать на слух информацию, и для них такие форматы просто идеальны. Еще из плюсов аудиоверсии – мобильность. Можно слушать в общественном транспорте. Не всегда... И не все книги удобно тащить физически по всему городу.
1: Ну,
2: а
1: да,
2: если подумать, что вы летите в путешествие, то это вообще супер неудобно. Можно слушать во время уборки, чего не сделаешь с печатной книгой. Лично мне аудиоформат не заходит. Мне нужно увидеть текст, однако знаю много людей, которым нравятся аудиокниги, это нормально.
1: Ну вот, я, например, из тех людей, которые действительно... очень много прослушал аудиокниг. Ну, потому что, во-первых, я как-никак занимаюсь спортом. Во-вторых, для меня прогулка с собакой. Ну, в-третьих, естественно, ты знаешь... аудиокнига тебя отделяет... Да ладно, вообще, просто наушники, в которых есть, даже если это белый шум, он отделяет тебя от присутствующих. То есть вот ты гуляешь...
2: Ты делаешь это умышленно.
1: Да.
2: А я скажу, у меня другой опыт.
1: Какой?
2: Я в машине включаю аудиокниги, какие-то подкасты по теме, что мне интересно.
1: Ну, для
2: это не всегда,
1: работы,
2: да,
1: нужно.
2: Да, но не всегда это, там, конечно же, развлекательно. Как правило, это что-то вот действительно интересное. И скажу, что мне не всегда заходит, потому что я тот человек супер вот гиперактивный, у меня в голове 1000 мыслей, как у многих женщин.
1: Многие сейчас меня поймут, да? Обычно, конечно. Ваши тараканы бегают очень быстро.
2: Они там не то, что они плодятся ежесекундно, и я скажу больше, что я, когда слушаю аудиокнигу или подкаст, я концентрируюсь буквально там на 5-10, 15 минут. Потом у меня свои мысли перекрывают этот аудиоподкаст, и я не могу сконцентрироваться. Мне надо либо обратно перематывать и слушать
1: или
2: сначала.
1: Или тормознуть просто, да,
2: да,
1: я понимаю.
2: Да, или поставить на паузу, передумать все свои мысли и потом опять продолжить
1: слушать. Ты как вторая, третья, четвертая, пятая серия, правильно?
2: Да.
1: То есть вот так вот.
2: Да, поэтому пишите ваше мнение, как вы относитесь, заменят ли они все-таки бумажные форматы
1: носители, да,
2: книг, аудиокниги и подкасты. Это все-таки полноценное, либо дополнительное и в Threads, и в мессенджерах, везде пишите.
1: А может быть, кому-то нравится и то, тоже напишите.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шоу на 97.4 FM. Батл мнений.
1: Является ли полноценной заменой чтению аудиокниги и подкасты? Это, мне кажется, супер актуальная тема, но и мы решили, так скажем, заглянуть, что думают по этому поводу психологи.
2: Да, что говорят ученые?
1: И есть даже исследование.
2: Ну-ка.
1: С помощью МРТ. При прослушивании и чтении художественного текста активируются одни и те же зоны мозга, отвечающие за воображение и эмпатию. А для мозга сюжет остается сюжетом независимо от способа входа.
2: Угу.
1: Сложность текста, жанр, в общем, там не имеет никакого значения. Мозг подключается и так, и так. Однако сложные научные тексты или учебники лучше усваиваются при чтении. Визуальный формат позволяет легче возвращаться к предыдущим абзацам и анализировать логические связи. Поэтому, Володя, если решил изучить, может быть, астрономию.
2: Не, я как-то больше
1: или квантовую физику.
2: Да, больше математики.
1: Или
2: да.
1: Химические процессы.
2: Да хватит.
1: А ну кто тебя знает? Ты знаешь, как мужчина?
2: Ну кто меня знает? Я сам себя знаю.
1: У
2: могу
1: тебя два высших образования.
2: Да.
1: Не надо останавливаться.
2: Серьезно? Я знаю, учение света, не учение, чуть света на работу, я это знаю.
1: Но я тебе скажу другое, что при прослушивании аудиокниг мозг чаще отвлекается на посторонние мысли, вот как у меня происходит.
2: Вот.
1: И чтение требует более активного вовлечения. То есть, когда у тебя книжка в руках, угу. Ты более сфокусирован и сконцентрирован.
2: Да
1: как только
2: нет,
1: аудио,
2: Вика,
1: все, ты улетаешь.
2: Нет, я просто тебе подарю всем твоим тараканам по тапочкам, чтобы они тише гуляли.
1: Угу.
2: Вот, и все. И тебе будет очень удобненько.
1: Ну, хорошо.
2: Не будут бегать так громко эти мысли. Вот мысль у человека пришла, тут написали нам в Threads. Вот.
1: Угу.
2: Тут варианты. Если человек лежит и млеет, а нечем заняться, то можно и почитать. Но если много работы по дому, то лучше включить аудиокнигу через колонки, чем совсем ничего. Вот. Вот я сейчас на диване с вами лясы точу, а из колонки аудиокнига вещает. Вот представляешь?
1: Ну вот, пожалуйста, человек многозадачный.
2: Ну.
1: Наталья Сенкевич написала в ТГ наш. Лично вот я аудиал и визуал 50 на 50 воспринимаю то и другое хорошо.
2: Вот.
1: Это зависит от того, в какой

0: и имеешь право
1: можно
0: сделать
1: выдохнуть.
0: Паузу,
1: да?
0: И выдохнуть, отдохнуть и ни о чем не думать, ничего не делать, ничего не слушать, угу, и не познавать никакую новую информацию.
1: Знаешь что? Если завтра будет хорошая погода, я вот именно этим и займусь. Ничего не делание, ничего, как ты там, ни читание, ни слушание. В общем, а про погоду мы поговорим очень скоро.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: свое, родное. Как дома шоу о погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра 6 мая будет облачно с прояснениями. По республике кратковременные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 8-15, максимальная днем 22-29. По северу местами от 16 до 21.
2: Минск на эту ночь, вот какая информация, плюс 10, плюс 12, ветер неустойчивый, переменная облачность, возможно, кратковременный дождь, вероятность осадков 30-40%, гроза, ночью и утром слабый туман, максимальная температура воздуха в окрестностях города плюс 7, плюс 9. Ну а вот днем очень интересная температура, плюс 25-27, ветер неустойчивый, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Друзья, загораем, наслаждаемся погодой, слушаем Минскую волну, находите нас в радиоплеере, добавляйте в избранное. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы прощаемся с вами. До завтра.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: радио. Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше 0. Днем от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше 0. Днем от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.